0: Капитан Фран.
1: Сменовал скал, кого вон он. Весь мой грех пил, тебе он фел, сэра, вон он, гал, ваш перейл стаун. Вон я милу фил, сэклау.
2: Hey, back, back, back, gavel on, gavel on, gavel on, and finish. Hey.